тут ладно, шаги не плати. Они брат, они спик, они зеп, они сник, они мраз, они дэш, они син, они платно, шаги не плати. Они брат, они брат.